дождь идет, идет, идет. И капля кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап. И дождь идет, лист об лист, шлеп, пошлеп.

позвони. Говорили недолго, особенно ни о чем. Несовершенство связи оказалось уме.

Она глядела спокойно. Все остановилось. Никто и ничто не двигалось. Луна, поднявшись высоко над городом, лила на нее свой

позвони. Говорили недолго, особенно ни о чем. Несовершенство связи оказалось уместным.

поговорили. Вот и поговорили. Осень сдержанно улыбалась. Она скучала.

Она глядела спокойно. Все остановилось. Никто и ничто не двигалось. Луна, поднявшись высоко над городом, лила на нее свой